0: ванночки, и память минлива снова схватает.
1: Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь, ты нечь. Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь.